0: hej.
1: Давление. Давление. Давление. Давление. Давление. Субтитры сделал DimaTorzok.